ту, почев ту, жить се в ту, в ту, клекни, почев ту, едеме масакри, почев ту, жить ты пойду, и ты пойду, и ви там, почев ту, почев жить се, вам почет до дому, а мы все сижме тутай, подол, веруеме, жерухаме. Jesteście przygotowani? Jesteście przygotowani?